know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town.

далеко-далеко, где кончается море. Далеко-далеко, где кончаются звезды. Далеко-далеко, где кончается небо.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли ребята, он землю ел. Но вставал из-за тех, кто пали, он шел вперед.

0: FM. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
1: Fire.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

хороший человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все на...

0: строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В этом году на госуслугах появится зеленая кнопка для отмены ограничений, связанных с защитой от мошенников, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. На минувшей неделе он сообщил агентству о разработке красной кнопки, замораживающей значимые онлайн-операции для тех, кто попался на уловки аферистов. Параллельно на госуслугах заработает и зеленая кнопка. Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности. Правительство ведет работу для защиты россиян от телефонных и онлайн-мошенников, добавил он. В конце сентября Минцифры опубликовала для общественного обсуждения уже третий пакет мер по борьбе со злоумышленниками. В него вошли почти 20 инициатив, в том числе создание единой платформы согласий на госуслугах, введение запрета на продажу предоплаченных сим-карт и их распространение через прямых дилеров, осуществление смс-рассылок через поставщиков услуг связи и другие. Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменились. С 1 марта 2027 года кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по безопасности, автоэксперт Александр Холодов. Он отметил, что часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая текущего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического. По словам эксперта, автоматизированная система должна будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации вести запись в реальном времени. И в завершении выпуска историческую встречу Петра I с тульским оружейником и промышленником Никитой Демидовым показали в новом эксклюзивном фрагменте масштабной исторической драмы «Рождение империи». Фильм рассказывает о десятилетии правления Петра I, от возвращения царя из Великого посольства в Европу до судьбоносной Полтавской битвы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Весь мир танцует!
3: С утра, в обед и вечером. УФМ.
4: Реклама на УФМ.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Ты чего такой задумчивый весь день?
10: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
9: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
11: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
12: Если вы слышите эту рекламу, значит...

0: хорошие отношения. Будем навести романтичные движения. В ресторане сядем, 3 звезды Мишленя. Со стыковкой кораблей до полного сближения.
1: Ты прости меня, любимый. Прости меня, любимый.
0: Но я буду не один, со мною будет друг.

0: FM.
1: На 107.9. Реклама на УФМ.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Вам вставили?
6: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

новости. Проблемных автокредитов в России стало больше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В следующем году на трассе М4 Дон появится еще один платный участок. Речь идет об отрезке с 933 по 1024 километр в Ростовской области. Он идет от города Каменск-Шахтинский до поселка Новоперсиановска. Сейчас здесь идет реконструкция. Трассу расширяют до 6 полос. Платный режим введут после завершения всех работ. Бесплатно объехать участок можно будет по маршруту Зверево-Гуково-Новошахтинск. Проблемных автокредитов в России стало больше. По последнему отчету Банка России, в середине года их доля выросла до 4,5%. При этом регулятор считает показатель приемлемым. Проблемные суды покрыли резервами банков. Но одновременно с 1 октября Центробанк ограничивает кредиты заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для покупателей это означает, что получить автокредит с незакрытыми обязательствами будет сложнее. Завод «Энгельс свечи зажигания» запустил фирменный магазин на маркетплейсе. Теперь свечи под марками «Метеор» и «Эзе» продают в официальном магазине на Озоне. На старте доступны 46 артикулов. В списке свечи для «Лады», «Киа», «Хёндай», «Ниссана» и «Тойоты». Есть никелевые, иридиевые и платиновые. По данным производителя, они подходят к машинам, которые охватывают 80% автопарка в России. Актуальные цены указаны в карточках товара. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3, 8-918-0807-3.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок.
3: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
7: Что мне это ванна одна, снова засыпаю с тобой рядом. Сколькими ночами тебя за...

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 9 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 23 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 20 минут. Геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
4: Надежно.
3: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода премьерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
8: Предусмотрена система скидок.
9: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
10: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Услабинская FM.
2: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» состоялось торжественное мероприятие принятия в ряды орлят-дошколят воспитанников подготовки.

0: Торговую выставочную площадку площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Символическую ленту в честь запуска проекта перерезали гендиректор группы компании «Прогресс-Агро» Денис Терпицкий и директор «Аурасвет» Владислав Акулов. Инфраструктура новой площадки сформирована практически с нуля. Специалистами выполнен весь комплекс работ по ее обустройству, от планировки территории до автоматизированной системы полива. Сегодня в питомнике можно выбрать растения для разных ландшафтных решений, 81 наименование и более 100 товарных позиций. В ассортименте ели, сосны, туи, можжевельники, декоративные яблони, японская спирея, кизильник, самшит, гортензии и другие. Сейчас они размещены в удобном доступе для покупателей, где можно выбрать растения. Выбрать подходящую культуру помогают и навигационные карточки с полной информацией о растении. На них указаны советы по уходу, требования к условиям освещения полива и другие важные характеристики. Торгово-выставочная площадка «Питомник» расположена в Услабинске на выезде с улицы Коммунальной в сторону трассы на Кропоткин и будет работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Оплатить покупку можно на месте наличными или картой. Краснодарский край вошел в число регионов, получивших современную пассажирскую технику. За последнюю неделю на Кубань направили 5 новых автобусов. Всего в рамках программ льготного лизинга ГТЛК передала 130 автобусов сразу 10 регионам. Обновление автопарков идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Минпромторга. На маршруты выходят новые автобусы отечественного производства. Среди них модели ПАЗ, ГАЗ, СИМАЗ, ЛиАЗ, НИФАЗ, КВЗ и ВОЛГАБАЗ. Масштабная работа по оснащению регионов транспортом продолжается. С начала года благодаря мерам федеральной поддержки 60 регионов поставили свыше 2000 транспортных средств. В частности, по линии Минтранса более 900 единиц техники направили в 36 регионов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Услабинск FM.

0: Программа на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
7: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
6: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
7: Мы есть на Яндекс.Картах.
8: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
9: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
3: Предусмотрена система скидок.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Ты чего такой задумчивый весь день?
9: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
8: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
10: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
11: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 9 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 23 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 20 минут. Геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Владимир Громов. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» состоялось торжественное мероприятие принятия в ряды орлят-дошколят воспитанников подготовительных школ и группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Поздравить ребят с этим важным событием пришли почетные гости. Директор образовательного холдинга «Детство без границ» Элеонора Чеботарева и советник директора по воспитательной работе школы номер 3 Надежда Прокопцева. Но главными гостями стали ребята постарше, участники движения «Орлят России» школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в небольшое путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Важной частью праздника стала торжественная клятва. Сразу после нее старшие орлята повязали каждому малышу галстук. Питомник декоративных и плодовых растений «Аура Свет» открыл в Усть-Лабинске новую торговую выставочную площадку площадью 3500 квадратных метров. Символическую ленту в честь запуска проекта перерезали гендиректор группы компании «Прогресс Агро» Денис Терпицкий и директор «Аура Свет» Владислав Акулов. Инфраструктура новой площадки сформирована практически с нуля. Специалистами выполнен весь комплекс работ по ее обустройству, от планировки территории до автоматизированной системы полива. Сегодня в питомнике можно выбрать растения для разных ландшафтов решений, 81 наименование и более 100 товарных позиций. В ассортименте ели, сосны, туи, можжевельники, декоративные яблони, японская спирея, кизильник, самшит, гортензии и другие. Сейчас они размещены в удобном доступе для покупателей, где можно выбрать растения. Выбрать подходящую культуру помогают и навигационные карточки с полной информацией о растении. На них указаны советы по уходу, требования к условиям освещения полива и другие важные характеристики. Торгово-выставочная площадка «Питомник» расположена в Усть-Лабинске на выезде с улицы Коммунальной в сторону трассы на Кропоткин и будет работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Оплатить покупку можно на месте наличными или картой. Краснодарский край вошел в число регионов, получивших современную пассажирскую технику. За последнюю неделю на Кубань направили 5 новых автобусов. Всего в рамках программ льготного лизинга ГТЛК передала 130 автобусов сразу 10 регионам. Обновление автопарков идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Минпромторга. На маршруты выходят новые автобусы отечественного производства. Среди них модели ПАЗ, ГАЗ, СИМАЗ, ЛиАЗ, НИФАЗ, КВЗ и ВОЛГАБАЗ. Масштабная работа по оснащению регионов транспортом продолжается. С начала года благодаря мерам федеральной поддержки 60 регионов поставили свыше 2000 транспортных средств. В частности, по линии Минтранса более 900 единиц техники направили в 36 регионов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачислений в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
5: Слушай, хватит есть что по...

0: Логово Пап. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в Логово Пап. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78, плюс 7-989-821-06-78.
8: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96. Предусмотрена система скидок. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Приглашаем на работу столяра. График работы 5/2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 9 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 23 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 20 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Радио УФМ.
1: Радио УФМ.

0: аккредитации.
1: Реклама на ОФМ. Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Согласно производственному календарю, на 26-й год в ноябре при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Единственный государственный праздник месяца – День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 26-м году он выпадает на среду. Длинных выходных в ноябре не будет. Рабочая неделя со 2 по 6 ноября окажется разорванной праздничным днем на две части. После праздничной среды россияне вернутся к обычному графику. 5 и 6 ноября будут рабочими, а 7 и 8 ноября – стандартными выходными. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. О новой схеме обмана предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает РИА Новости. Как рассказал парламентарий, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. На деле аферисты присылают жертве вредоносный файл. Если пользователь загрузит его, то мошенники получат доступ к данным и функциям его устройства. Важно помнить простое правило. Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения, отметил Немкин. Он посоветовал загружать приложение только из официальных источников и проверять информацию об обновлениях непосредственно в самом сервисе. И в завершении выпуска специалисты Государственного русского музея завершили комплексную научную реставрацию одной из самых известных картин Ивана Айвазова. «Девятый вал», сообщила генеральный директор музея Алла Манилова. «Девятый вал», созданный в 1850 году, более 120 лет, занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции Русского музея. Картина поступила в собрание в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой. Отреставрированный «Девятый вал» будет представлен на масштабной выставке произведений Айвазовского, которая откроется в корпусе Бенуа 16 октября и станет титульной выставкой Русского музея в 2026 году. На выставке будет представлено более 200 произведений великого мариниста. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Chasing something I have.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Гандболисты краснодарского «Скифа» потерпели первое поражение в новом сезоне Суперлиги, уступив дома пермским «Медведям» 38-40. Благодаря такому результату пермский коллектив догнал в турнирной таблице лидирующие «Скиф» и «ЦСКА». В параллельной игре петербургский «Зенит» в гостях переиграл волгоградский «Каустик» 33-30. Сине-бело-голубые всего на один балл отстают от лидирующей «Тройки». Хоккеисты «Металлурга» в первом матче после отстранения главного тренера Андрея Разина в сухую обыграли «Адмирал» 3-0 на домашней арене. Обязанности главного тренера исполнял Владимир Воробьев, а Разин был отстранен из-за разногласий с игроками. Благодаря этой победе «Магнитка» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Идущий в тройке лидеров Салават Юлаев неожиданно на выезде в овертайме проиграл «Сибири» 4-5. На Западе московский «Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв в гостях Сочи 5-2. Примечательно, что Никита Гусев записал на свой счет первые очки в составе сочинцев. Оформив две результативные передачи, он довел общее количество баллов в КХЛ до 750 и стал всего четвертым игроком с таким показателем. А вот московская «Динамо» потерпела пятое поражение к ряду в регулярном чемпионате, уступив дома шанхайским «Драконам» 2-3. Баскетболисты петербургского «Зенита» на своей площадке уверенно обыграли пермскую «Парму» 99-85 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Москве ЦСКА в упорной борьбе переиграл екатеринбургский «Уралмаш» 90-85. Армейцы провалили первую четверть, уступив с разницей в 11 очков, но затем переломили ход встречи и возглавили турнирную таблицу. Разгромом завершился матч в Самаре, где казанский «Уникс» не оставил камня на камне от местной и одноименной команды 117-62. 79-я ракетка мира Роман Сафиулин вышел во второй круг мастерса в Шанхае, обыграв в первом раунде австралийца Ринки Идзикату 7-5-6-3. Сафиулин проходит первый раунд на третьем турнире подряд. Ранее он добивался этого в Ханчжоу и Пекине. Далее Роман сыграет против первой ракетки Южной Америки аргентинца Франсиско Серундова. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
5: Подробности акции уточняют у администратора паба.
4: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
5: Мы есть на Яндекс.Картах.
1: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: мама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Синенька юбочка, ленточка в косе.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» состоялось торжественное мероприятие принятия в ряды орлят-дошколят воспитанников подготовительных школ и группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Поздравить ребят с этим важным событием пришли почетные гости: директор образовательного холдинга «Детство без границ» Элеонора Чеботарева и советник директора по воспитательной работе школы номер 3 Надежда Прокопцева. Но главными гостями стали ребята постарше, участники движения «Орлят России» школы номер 3. Вместе с ними дошколят отправились в небольшое путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Важной частью праздника стала

81 наименование и более 100 товарных позиций в ассортименте. Ели, сосны, туи, можжевельники, декоративные яблони, японская спирея, кизильник, самшит, гортензии и другие. Сейчас они размещены в удобном доступе для покупателей, где можно выбрать растения. Выбрать подходящую культуру помогают и навигационные карточки с полной информацией о растении. На них указаны советы по уходу, требования к условиям освещения полива и другие важные характеристики. Торгово-выставочная площадка «Питомник» расположена в Услабинске на выезде с улицы Коммунальной в сторону трассы на Кропоткин и будет работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Оплатить покупку можно на месте наличными или картой. Краснодарский край вошел в число регионов, получивших современную пассажирскую технику. За последнюю неделю на Кубань направили 5 новых автобусов. Всего в рамках программ льготного лизинга ГТЛК передала 130 автобусов сразу 10 регионам. Обновление автопарков идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Минпромторга. На маршруты выходят новые автобусы отечественного производства. Среди них модели ПАЗ, ГАЗ, СИМАЗ, ЛиАЗ, НИФАЗ, КВЗ и ВОЛГАБАЗ. Масштабная работа по оснащению регионов транспортом продолжается. С начала года благодаря мерам федеральной поддержки 60 регионов поставили свыше 2000 транспортных средств. В частности, по линии Минтранса более 900 единиц техники направили в 36 регионов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС «Кладите трубку». Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
8: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения. Услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
3: Предусмотрена система скидок.
4: 31 октября в 18:00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
5: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet T4L получил третий режим вождения. Он называется «Стандарт». Он рассчитан на повседневные поездки. Дает усредненные настройки между динамикой и экономичностью. Также у трансмиссии есть режимы «Эко» и «Спорт». На машинах, выпущенных с августа, функция есть сразу. Выпущенные ранее обновят позднее. Концерн Great Wall назвал цену нового флагманского кроссовера V9X от 9 миллионов 699 тысяч рублей. Продажи начнутся в октябре. V9X – это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной установкой. Для нас его дополнили зимним пакетом и сервисами Яндекс.Авто. Газомоторные версии «Лада Гранты» допустили к работе в такси. Напомним, у «Гранты» есть и версии на метане и пропан-бутане. Метановые выгоднее, но может быть сложнее с инфраструктурой. На пропане ездить немного дороже, но заправок больше. Напомним, машины с заводским ГБО не надо дополнительно регистрировать в ГИБДД. Можно купить и сразу ставить на учет. Недавно в России начались продажи «Нивы Легенд» с новым мотором. Он выдает 90 лошадиных сил и работает тише прежнего. Раздаточная коробка теперь управляется одним рычагом. А рычаг коробки передач переехал ближе к водителю. Стало удобнее и эргономичнее. Плюс передние тормоза, отвесты, шумоизоляция и обновленный салон. Цены от 1 200 000 рублей. Подробнее о «Ниве Легенд» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» состоялось торжественное мероприятие принятия в ряды орлят дошколят воспитанников подготовительных школ и группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Поздравить ребят с этим важным событием пришли почетные гости. Директор образовательного холдинга «Детство без границ» Элеонора Чеботарева и советник директора по воспитательной работе школы номер 3 Надежда Прокопцева. Но главными гостями стали ребята постарше, участники движения «Орлят России» школы номер 3. Вместе с ними дошколят отправились в небольшое путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Важной частью праздника стала торжественная клятва. Сразу после нее старшие орлята повязали каждому малышу галстук. Питомник декоративных и плодовых растений «Аура Свет» открыл в Усть-Лабинске новую торговую выставочную площадку площадью 3500 квадратных метров. Символическую ленту в честь запуска проекта перерезали гендиректор группы компании «Прогресс Агро» Денис Терпицкий и директор «Аура Свет» Владислав Акулов. Инфраструктура новой площадки сформирована практически с нуля. Специалистами выполнен весь комплекс работ по ее обустройству, от планировки территории до автоматизированной системы полива. Сегодня в питомнике можно выбрать растения для разных ландшафтов. Решений 81 наименование и более 100 товарных позиций. В ассортименте ели, сосны, туи, можжевельники, декоративные яблони, японская спирея, кизильник, самшит, гортензии и другие. Сейчас они размещены в удобном доступе для покупателей, где можно выбрать растения. Выбрать подходящую культуру помогают и навигационные карточки с полной информацией о растении. На них указаны советы по уходу, требования к условиям освещения полива и другие важные характеристики. Торгово-выставочная площадка «Питомник» расположена в Усть-Лабинске на выезде с улицы Коммунальной в сторону трассы на Кропоткин и будет работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Оплатить покупку можно на месте наличными или картой. Краснодарский край вошел в число регионов, получивших современную пассажирскую технику. За последнюю неделю на Кубань направили 5 новых автобусов. Всего в рамках программ льготного лизинга ГТЛК передала 130 автобусов сразу 10 регионам. Обновление автопарков идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Минпромторга. На маршруты выходят новые автобусы отечественного производства. Среди них модели ПАЗ, ГАЗ, СИМАЗ, ЛиАЗ, НИФАЗ, КВЗ и ВОЛГАБАЗ. Масштабная работа по оснащению регионов транспортом продолжается. С начала года благодаря мерам федеральной поддержки 60 регионов поставили свыше 2000 транспортных средств. В частности, по линии Минтранса более 900 единиц техники направили в 36 регионов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ. УФМ. Радио 107.9 FM.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

с этим была туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: 107 и 9 FM. 107 и 9 FM. Реклама на УФМ.
1: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода примерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
0: Предусмотрена система скидок.
2: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиян предупредили о последствиях привычки использования телефона в темноте. Офтальмологи предупредили, привычка смотреть в телефон в темной комнате – один из наиболее недооцениваемых источников нагрузки на зрение. Главная проблема – резкий контраст между яркостью экрана и окружающей темнотой. В таких условиях человек начинает моргать заметно реже. Сосредоточившись на изображении, он просто не замечает, как редко это делает. Моргание распределяет слезную пленку по роговице, и когда его частота снижается, роговица пересыхает и перестает получать нужное увлажнение. Появляется жжение, покраснение и повышенная чувствительность к свету. Так развивается светобоязнь. Одновременно внутренние мышцы глаза, удерживающие фокус вблизи, остаются под непрерывным напряжением на протяжении всего сеанса. Тяжелее всего такую нагрузку переносят люди с астигматизмом. Расплывчатость изображения и светобоязнь в темноте у них проявляются значительно сильнее. В зоне риска носители контактных линз, через которые к роговице поступает меньше кислорода, что дополнительно усугубляет сухость. Специалисты отдельно выделили людей с синдромом сухого глаза и хроническими воспалениями век. Для них ночная работа с экраном несет наибольшую нагрузку. При этом проблема в той или иной мере касается всех пользователей, независимо от возраста. На накопившуюся мышечную усталость может указывать трудность с фокусировкой после пробуждения. Если по утрам резкость долго не возвращается и взгляд с трудом собирается, это нередко прямое следствие ночного скроллинга. Мышцы глаза не успели расслабиться. Врачи не призывают отказаться от телефона перед сном. Достаточно включить ночник или фоновую подсветку в комнате. Контраст между ярким экраном и окружающей средой заметно смягчится, и нагрузка на глаза снизится. На этом пока все. Услышимся!
1: УФМ. УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.

0: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить в октябре 2026 года, они становятся недействительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД Российской Федерации. Как пояснили в ведомстве, автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025. В 2025 этот период завершился, поэтому удостоверение с истеком в октябре 2023 года сроком теперь нужно менять. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными правами, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Визовые центры Кипра приостановили прием документов в 6 городах России. Об этом сообщили в компании BLC International, которая занимается приемом и обработкой визовых документов. Причиной названы технические неполадки в консульствах Кипра в Москве и Петербурге. Из-за этого временно не принимаются и не обрабатываются заявления на получение визных виз в страну. Отмечается, что эти меры касаются визовых центров в Москве, Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. На данный момент принимаются меры для скорейшего устранения проблемы. И в завершении выпуска, накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева, Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает «Москва-24». Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову. Однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из ВИА 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
6: Высокий профессионализм. Огромная база.
7: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
8: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск-ФМ на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В январе-августе 24% владельцев квартир для долгосрочной аренды в городах-миллионниках снижали заявленную в объявлениях стоимость. Средний размер дисконта за год увеличился с 9 до 10,6%. Это связано с затянувшимся ростом предложения. Из-за выхода на рынок инвестиционных квартир сейчас сдается на 27% больше объектов, чем годом ранее. Спрос на жилье, как и платежеспособность арендаторов, в то же время ограничен. В Москве ставки снизили 28% владельцам жилья, в Санкт-Петербурге 31%. Самую высокую долю скидок аналитики зафиксировали в Екатеринбурге 37%. Наиболее значительный средний дисконт отмечен в Казани – около 13%.
0: Закрома Родины.
1: Уже с 1 октября селлеры российских маркетплейсов смогут отказаться от скидок за свой счет и установить минимальную цену на товар, пишут РИА Новости со ссылкой на слова главы Центра стратегических разработок Павла Смелова. Автоматические скидки за счет продавца – один из наиболее острых вопросов, и он отдельно урегулирован. С 1 октября такая скидка возможна только с его согласия и при уведомлении не менее чем за 5 рабочих дней. Продавец вправе установить минимальную цену или полностью отказаться от скидок за свой счет, рассказал эксперт. Он также подчеркнул, что такой отказ нельзя использовать как основание для санкций, снижения рейтинга или ухудшения позиции товара в поисковой выдаче. Предполагается, что новый закон регулирует отношения платформ и продавцов.
0: Деньги дороги, как память.
1: Почти 3/4, 72% всех расходов россиян на товары и услуги в сфере моды и красоты приходится на магазины одежды и обуви. Второе место по сумме расходов занимают магазины парфюмерии и косметики, 14,5%, оставшиеся 13,5% совершаются в салонах красоты. Расходы россиян снизились во всех трех категориях, больше всего в магазинах одежды и обуви, а также парфюмерии и косметики на 12%. В салонах красоты расходы сократились на 2%. При этом россияне стали больше тратить за одну покупку, средний чек вырос во всех трех категориях, несмотря на общее снижение расходов. В магазинах одежды и обуви он максимален 3282 рубля, что на 7% больше, чем год назад. В салонах красоты этот показатель составляет 2201 рубль. Сильнее всего средний чек вырос в магазинах парфюмерии и косметики на 21% до 1880 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио УФМ.

0: как намек на нас два. Уже правило три важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Сердце крепче, прижимай поближе.
1: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода премьерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
3: Предусмотрена система скидок.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
7: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
8: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
7: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» состоялось торжественное мероприятие принятия в ряды орлят-дошколят воспитанников подготовительных школ и группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Поздравить ребят с этим важным событием пришли почетные гости. Директор образовательного холдинга «Детство без границ» Элеонора Чеботарева и советник директора по воспитательной работе школы номер 3 Надежда Прокопцева. Но главными гостями стали ребята постарше, участники движения «Орлят России» школы номер 3. Вместе с ними дошколят отправились в небольшое путешествие, посмотрев видео-легенда об орлятах. Важной частью праздника стала торжественная клятва. Сразу после нее старшие орлята повязали каждому малышу галстук. Питомник декоративных и плодовых растений «Аура Свет» открыл в Усть-Лабинске новую торговую выставочную площадку площадью 3500 квадратных метров. Символическую ленту в честь запуска проекта перерезали гендиректор группы компании «Прогресс Агро» Денис Терпицкий и директор «Аура Свет» Владислав Акулов. Инфраструктура новой площадки сформирована практически с нуля. Специалистами выполнен весь комплекс работ по ее обустройству, от планировки территории до автоматизированной системы полива. Сегодня в питомнике можно выбрать растения для разных ландшафтов решений, 81 наименование и более 100 товарных позиций в ассортименте: ели, сосны, туи, можжевельники, декоративные яблони, японская спирея, кизильник, самшит, гортензии и другие. Сейчас они размещены в удобном доступе для покупателей, где можно выбрать растения. Выбрать подходящую культуру помогают и навигационные карточки с полной информацией о растении. На них указаны советы по уходу, требования к условиям освещения полива и другие важные характеристики. Торгово-выставочная площадка «Питомник» расположена в Усть-Лабинске на выезде с улицы Коммунальной в сторону трассы на Кропоткин и будет работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Оплатить покупку можно на месте наличными или картой. Краснодарский край вошел в число регионов, получивших современную пассажирскую технику. За последнюю неделю на Кубань направили 5 новых автобусов. Всего в рамках программ льготного лизинга ГТЛК передала 130 автобусов сразу 10 регионам. Обновление автопарков идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Минпромторга. На маршруты выходят новые автобусы отечественного производства. Среди них модели ПАЗ, ГАЗ, СИМАЗ, ЛиАЗ, НИФАЗ, КВЗ и ВОЛГАБАЗ. Масштабная работа по оснащению регионов транспортом продолжается. С начала года благодаря мерам федеральной поддержки 60 регионов поставили свыше 2000 транспортных средств. В частности, по линии Минтранса более 900 единиц техники направили в 36 регионов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в «Логово Паб». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в «Логово Паб». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое не

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости спорта.
1: Гандболисты краснодарского «Скифа» потерпели первое поражение в новом сезоне Суперлиги, уступив дома пермским «Медведям» 38-40. Благодаря такому результату пермский коллектив догнал в турнирной таблице лидирующие «Скиф» и «ЦСКА». В параллельной игре петербургский «Зенит» в гостях переиграл волгоградский «Каустик» 33-30. Сине-бело-голубые всего на один балл отстают от лидирующей «Тройки». Хоккеисты «Металлурга» в первом матче после отстранения главного тренера Андрея Разина в сухую обыграли «Адмирал» 3-0 на домашней арене. Обязанности главного тренера исполнял Владимир Воробьев, а Разин был отстранен из-за разногласий с игроками. Благодаря этой победе «Магнитка» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Идущий в тройке лидеров «Салават Юлаев» неожиданно на выезде в овертайме проиграл «Сибири» 4-5. На Западе московский «Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв в гостях Сочи 5-2. Примечательно, что Никита Гусев записал на свой счет первые очки в составе сочинцев. Оформив две результативные передачи, он довел общее количество баллов в КХЛ до 750 и стал всего четвертым игроком с таким показателем. А вот московская «Динамо» потерпела пятое поражение к ряду в регулярном чемпионате, уступив дома шанхайским «Драконам» 2-3. Баскетболисты петербургского «Зенита» на своей площадке уверенно обыграли пермскую «Парму» 99-85 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Москве ЦСКА в упорной борьбе переиграл екатеринбургский «Уралмаш» 90-85. Армейцы провалили первую четверть, уступив с разницей в 11 очков, но затем переломили ход встречи и возглавили турнирную таблицу. Разгромом завершился матч в Самаре, где казанский «Уникс» не оставил камня на камне от местной одноименной команды 117-62. 79-я ракетка мира Роман Сафиулин вышел во второй круг мастерса в Шанхае, обыграв в первом раунде австралийца Ринки Идзикату 7-5-6-3. Сафиулин проходит первый раунд на третьем турнире подряд. Ранее он добивался этого в Ханчжоу и Пекине. Далее Роман сыграет против первой ракетки Южной Америки аргентинца Франсиско Серундова. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио УФМ.

0: 99.5.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» состоялось торжественное мероприятие принятия в ряды орлят дошколят воспитанников подготовительных школ и группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Поздравить ребят с этим важным событием пришли почетные гости: директор образовательного холдинга «Детство без границ» Элеонора Чеботарева и советник директора по воспитательной работе школы номер 3 Надежда Прокопцева. Но главными гостями стали ребята постарше, участники движения «Орлят России» школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в небольшое путешествие, посмотрев видео-легенда об орлятах. Важной частью праздника стала торжественная клятва. Сразу после нее старшие орлята повязали каждому малышу галстук. Питомник декоративных и плодовых растений «Аура Свет» открыл в Усть-Лабинске новую торговую выставочную площадку площадью 3500 квадратных метров. Символическую ленту в честь запуска проекта перерезали гендиректор группы компании «Прогресс Агро» Денис Терпицкий и директор «Аура Свет» Владислав Акулов. Инфраструктура новой площадки сформирована практически с нуля. Специалистами выполнен весь комплекс работ по ее обустройству, от планировки территории до автоматизированной системы полива. Сегодня в питомнике можно выбрать растения для разных ландшафтов решений, 81 наименование и более 100 товарных позиций. В ассортименте ели, сосны, туи, можжевельники, декоративные яблони, японская спирея, кизильник, самшит, гортензии и другие. Сейчас они размещены в удобном доступе для покупателей, где можно выбрать растения. Выбрать подходящую культуру помогают и навигационные карточки с полной информацией о растении. На них указаны советы по уходу, требования к условиям освещения полива и другие важные характеристики. Торгово-выставочная площадка «Питомник» расположена в Усть-Лабинске на выезде с улицы Коммунальной в сторону трассы на Кропоткин и будет работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Оплатить покупку можно на месте наличными или картой. Краснодарский край вошел в число регионов, получивших современную пассажирскую технику. За последнюю неделю на Кубань направили 5 новых автобусов. Всего в рамках программ льготного лизинга ГТЛК передала 130 автобусов сразу 10 регионам. Обновление автопарков идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Минпромторга. На маршруты выходят новые автобусы отечественного производства. Среди них модели ПАЗ, ГАЗ, СИМАЗ, ЛиАЗ, НИФАЗ, КВЗ и ВОЛГАБАЗ. Масштабная работа по оснащению регионов транспортом продолжается. С начала года благодаря мерам федеральной поддержки 60 регионов поставили свыше 2000 транспортных средств. В частности, по линии Минтранса более 900 единиц техники направили в 36 регионов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене,

0: 0678.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet T4L получил третий режим вождения. Он называется «Стандарт». Он рассчитан на повседневные поездки. Дает усредненные настройки между динамикой и экономичностью. Также у трансмиссии есть режимы «Эко» и «Спорт». На машинах, выпущенных с августа, функция есть сразу. Выпущенные ранее обновят позднее. Концерн Great Wall назвал цену нового флагманского кроссовера V9X от 9 миллионов 699 тысяч рублей. Продажи начнутся в октябре. V9X — это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной установкой. Для нас его дополнили зимним пакетом и сервисами Яндекс.Авто. Газомоторные версии «Лада Гранты» допустили к работе в такси. Напомним, у «Гранты» есть и версии на метане и пропан-бутане. Метановые выгоднее, но может быть сложнее с инфраструктурой. На пропане ездить немного дороже, но заправок больше. Напомним, машины с заводским ГБО не надо дополнительно регистрировать в ГИБДД. Можно купить и сразу ставить на учет. Недавно в России начались продажи «Нивы Легенд» с новым мотором. Он выдает 90 лошадиных сил и работает тише прежнего. Раздаточная коробка теперь управляется одним рычагом. А рычаг коробки передач переехал ближе к водителю. Стало удобнее и эргономичнее. Плюс передние тормоза, отвесы, шумоизоляция и обновленный салон. Цены от 1 200 000 рублей. Подробнее о «Ниве Легенд» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
8: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
7: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
8: Мы есть на Яндекс.Карт.
9: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

тоски близнецы. Вот такая наша судьба, твоя и моя. Никто не узнает, где я, а где ты.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В число самых высокооплачиваемых работников России вошли слесари и токари. По уровню зарплат они приблизились к топ-менеджерам. Как следствие, среди квалифицированных рабочих отмечается колоссальный рост зарплатных ожиданий за последние полгода, рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова. Наиболее востребованы, по ее словам, токари, слесари высокого разряда, имеющие опыт работы. Их заработные платы уже сравнялись с зарплатами топ-менеджеров в хороших компаниях, отметила специалист. В то же время на сегодняшний день практически 50% российских соискателей остаются недовольны предложениями по зарплате на рынке труда, добавила она. Отмечается и рост срока поиска работы среди офисных сотрудников. Им сложнее всего найти выгодные предложения. В Роспотребнадзоре назвали ключевой симптом опасного гриппа. Грипп – это такое же ОРВИ, но он принципиально отличается от других заболеваний тем, что развивается очень быстро и протекает остро. Другие вирусные инфекции переносятся не так тяжело, поэтому если есть подозрение на грипп, важно обратиться к врачу, предупредил эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко. Ключевым симптомом он назвал резкое, практически молниеносное повышение температуры до плюс 38 градусов и выше. Это признак, что возбудителем является вирус гриппа, подчеркнул специалист. Он также сказал, что высокая температура, головная боль, ломота в теле – это серьезные симптомы, которые нельзя игнорировать. И в завершении выпуска: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград, Кисловодск и Казань стали лучшими направлениями для романтического путешествия осенью в России. Об этом пишет газета «Известия». По словам специалистов, сегодня Нижний Новгород является одним из самых быстрорастущих осенних направлений. Интерес туристов к экскурсиям в этом городе за год увеличился на 30%. Эксперты подчеркивают, что Санкт-Петербург остается самым популярным российским направлением для осенних путешествий. За год интерес к экскурсиям в городе вырос на 14%. Специалисты говорят, что в осенний период при выборе направления для отдыха в теплых условиях следует обращать внимание на конкретный курорт, побережье и местоположение отеля. Специалисты напоминают, что в разных регионах одной и той же страны погода может значительно отличаться. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Усть-Лабинск FM.

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура.

0: мировой сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 23 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 16 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8 918 288 85 96.
4: Предусмотрена система скидок.
5: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать от ниже воздуха.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
9: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99. 8 938 510 75 99.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о последствиях привычки использования телефона в темноте. Офтальмологи предупредили, привычка смотреть в телефон в темной комнате – один из наиболее недооцениваемых источников нагрузки на зрение. Главная проблема – резкий контраст между яркостью экрана и окружающей темнотой. В таких условиях человек начинает моргать заметно реже. Сосредоточившись на изображении, он просто не замечает, как редко это делает. Моргание распределяет слезную пленку по роговице, и когда его частота снижается, роговица пересыхает и перестает получать нужное увлажнение. Появляется жжение, покраснение и повышенная чувствительность к свету. Так развивается светобоязнь. Одновременно внутренние мышцы глаза, удерживающие фокус вблизи, остаются под непрерывным напряжением на протяжении всего сеанса. Тяжелее всего такую нагрузку переносят люди с астигматизмом. Расплывчатость изображения и светобоязнь в темноте у них проявляются значительно сильнее. В зоне риска носители контактных линз, через которые к роговице поступает меньше кислорода, что дополнительно усугубляет сухость. Специалисты отдельно выделили людей с синдромом сухого глаза и хроническими воспалениями век. Для них ночная работа с экраном несет наибольшую нагрузку. При этом проблема в той или иной мере касается всех пользователей, независимо от возраста. На накопившуюся мышечную усталость может указывать трудность с фокусировкой после пробуждения. Если по утрам резкость долго не возвращается и взгляд с трудом собирается, это нередко прямое следствие ночного скроллинга. Мышцы глаза не успели расслабиться. Врачи не призывают отказаться от телефона перед сном. Достаточно включить ночник или фоновую подсветку в комнате. Контраст между ярким экраном и окружающей средой заметно смягчится, и нагрузка на глаза снизится. На этом пока все. Услышимся!
1: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Карте.
3: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM. Они уже здесь. Они всегда здесь. Они свои на районе. Свои на районе. На УФМ.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами «Свои на районе». Мы уже здесь. И Дмитрий Антоненко, и Дарья Лукьянова.
2: Всем привет-привет. Долго нас не было в эфире. Вот они, мы снова. Потому что мы, как всегда, ходили и собирали все самое интересное для вас. И сегодня у нас в гостях... Знаете кто?
1: Кто?
2: Александр Ещенко, заведующий спортивным комплексом «Быть казаком».
3: Добрый вечер. Всем хорошего спортивного настроения.
2: Вот так. И оно точно будет хорошее, потому что сегодня мы обсудим спортивную жизнь Услабинского района и узнаем про сам спортивный комплекс, который совсем недавно завершил свое строительство. Напоминаем, что всегда ждем ваши сообщения по номеру телефона 8-964-904-107-9.
0: «Свои на районе».

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
3: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 77.

0: Что, друзья, мы снова в эфире. Сегодня у нас в гостях Александр Ещенко. Мы поговорим про спортивную жизнь Услабинска и про открытие нового спортивного комплекса. Да, накануне завершилось его строительство. Александр, расскажите, пожалуйста, что это за объект и почему его появление так важно для нашего города и района?
1: Ну, в принципе, муниципальное образование Услабинского района благодаря ему заключила соглашение с департаментом Краснодарского края по строительству в рамках государственной программы. Вот, под названием «Развитие общественной инфраструктуры», так сказать. А важен этот центр лишь даже потому, что в нем будут заниматься дети, которые являются нашим будущим и которые будут строителями нашего общества.
0: Да, это верно. Так, смотрите, получается, что же ждет наше будущее? Чем новый центр отличается от всех спортивных залов и спортивных комплексов, которые уже есть у нас?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, масштабами, планировкой, что немаловажно, световыми большими раздевалками, душевыми кабинками, медицинским кабинетом, общая площадь которого у нас будет 1460 квадратных метров. А рабочая зона, то есть это тренировочный зал, это 810 квадратных метров, где будут находиться 3 ковра по 12 на 12. То есть эти 3 ковра будут использоваться одновременно, не мешая друг другу. И за день у нас будет проходить в пределах 120 спортсменов.
0: Ну, это хороший объем. На самом деле, честно признаться, я уже была в этом спортивном комплексе, забегала. Он, правда, такой большой, просторный. Окна, вот я смотрю и думаю, да я бы сама тут занималась.
2: Ну, так что тебе мешает?
0: А я по возрасту подхожу?
1: По возрасту у нас будут проходить дети 7 лет.
0: Ну, вот чуть-чуть не подхожу. Ни по возрасту, ни по физической подготовке.
2: 7-то уже есть тебе.
0: 7 есть, но я думаю, что... Я там упаду и не встану больше никогда.
2: Зато на мате можно просто полежать прийти.
0: Вот, кстати, это мне подходит.
2: Видел в новостях, где-то в Китае, кажется, мужчина пришел на тренировку и проспал 7 часов просто в зале. И его никто не трогал, не мешал ему.
0: Может... Вот такой спорт мне по душе.
1: Это методика такая спортивная. Восстановительный процесс идет.
0: Вот-вот. Я была бы там мастером спорта международного класса.
2: По восстановлению, да?
0: По восстановлению.
2: Самовосстановление.
0: Да, что восстанавливаться я могу. Так, отлично. Все, мы хотим там уже тренироваться с Димой. Чем же мы можем там тренироваться? Какие виды единоборств будут доступны в центре детям?

0: Ну, там будет у нас три вида единоборств. Это, в первую очередь, самбо, дзюдо и тэквондо.
1: Угу. Такая вот база получается. Смотрите, я думаю, что сейчас у всех слушателей, родителей, которые так же, как и мы, заинтересовались комплексом и теперь хотят, чтобы их чадо занималось этими видами спорта, я думаю, у них появились вопросы. С какого возраста дети могут приходить на занятия? Вот вы говорили, с 7, получается.
0: Да, 7 лет – это возраст, с которого мы будем начинать тренировать. А все остальное без ограничения, естественно, до 18 лет, до окончания школы, потому что, как обычно, они разлетаются по вузам, по учебным заведениям и так далее.
1: А потом они же, да, как птичка в небе свободные, но с 7 до 18 всех ждем. Так, смотрите, еще, думаю, важное уточнение, есть ли какие-то ограничения по опыту у ребят, должен быть ли у них уже спортивный опыт и какие-то заслуги, или вы можете взять ребят, которые вообще не знакомы с данными видами спорта?
0: Дело в том, что опыт, он должен приобретаться во время занятий. Для этого есть у нас квалифицированные тренера. Вот. Мы тоже самое начинали без опыта, вот, а потом становились мастерами своего дела. Поэтому опыт – это дело приходящее.
2: Конечно, в любом возрасте пришел, ты ничего не умеешь, и работа тренера сделать из тебя
1: конфетку.
2: Это немножко другая программа, но тем не менее. Так, друзья, свои на районе, плюс 7-964-904-107-9, наши контакты, они неизменны уже много-много лет. Если вы их еще не добавили в телефонную книгу, то уже,
1: самое,
2: наверное,
1: время.
2: Пора. Да. В Максе можете задавать свои вопросы, передавать приветы, воспользоваться, скажем так, бонусом нашего сегодняшнего эфира и передать привет или же заказать свою любимую композицию. Ну, а мы ненадолго прервемся, музыкальная пауза, как была в какой программе?
1: Да во всех.
2: Там «Стои на районе» есть такая музыкальная пауза.

0: Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе «Три поколения, три эпохи на одной сцене». Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: что, друзья, мы снова в эфире после нашей небольшой музыкальной паузы. Надеюсь, она вас повеселила. У нас в гостях Александр Ещенко. Мы продолжаем обсуждать спорт Услабинского района и открытие нового спортивного комплекса «Быть казаком». Смотрите, мы все о будущем, планы, дети. Но вот прошлое. Вы же сами спортсмен. Вот в вашем детстве, когда вы тренировались, были такие спортивные комплексы? Или вы и видеть такого не видали?
1: С чего все начиналось, скажем
0: да.
1: так?
2: Начиналось все доступно просто. Дело в том, что на самом деле о таких центрах у нас даже и мечты, так сказать, не было никогда. Потому что мы начинали, кто меня слышит из моих товарищей по ковру, которые занимались, это Шаранер Андрей Андреевич, вот, и многие другие, которых уже нет. Вот, но прошли вместе со мной через эти интересные моменты жизненные, когда благодаря тому, что желание огромное стать самбистом или дзюдоистом, у вас нет возможности, нет ковра. И мы находили исключительные варианты. Все прекрасно знают стадион наш центральный, где сейчас находится баскетбольная площадка. Там мы в свое время, в те далекие 70-е годы, сбивали короба, засыпали мы опилками, ездили в лес, собирали веточки, срезали пихтовые, молоденькие, чтобы мягко было падать, натягивали покрышкой и начинали тренировки. Царство небесное нашему тренеру Романенко Роману Ивановичу, вот, который дал азы нам борьбы. Вот. Также мы успевали и тренироваться, и достигать хороших результатов, ездить на соревнованиях. Но исходя из того, что я помню и что я сейчас вижу, мы обязаны просто-напросто повышать наш уровень спортивный в самбо, в дзюдо и во всех видах на должном уровне, достигать хороших результатов, стремиться к хорошим спортивным результатам. Вот. Поэтому у нас есть хорошие специализированные квалифицированные тренера, поэтому все должно у нас быть хорошо, красиво и прогрессивно.
0: Ну вот расскажите о своих спортивных успехах. Как мы понимаем, у вас было бешеное желание заниматься спортом, вы рвали пихты и клеили покрышки, значит, наверное, каких-то успехов вы точно достигли.
2: Да, достиг я кандидат мастера спорта по самбо и дзюдо в свое время. И потом, благодаря травме колена на соревнованиях, вышел из этого спорта и ушел на тяжелую атлетику. Вот. В тяжелой атлетике я достиг тоже неплохих результатов. Стал в том году чемпионом России по пауэрлифтингу. Вот. И в этом году выполнил кандидата мастера спорта.
0: Вы еще действующий спортсмен?
2: Я еще действующий спортсмен и собираюсь свои 70 лет на следующий год опять же покорить Россию своим достижением.
1: Я не могу не вмешаться.
0: Друзья, слушатели, потому что, честно говоря, когда мы узнали, что нашему гостю 70 лет, мы немножко
1: будет
0: не поверили.
1: Будет в следующем году.
0: Будет в следующем году. Мы вообще не поверили. И нам Александр сказал, что на самом деле его секрет омоложения – это регулярное занятие спортом. Поэтому мы после эфира точно идем в спортзал. Но я еще знаю, что помимо пауэрлифтинга вы связаны с перетягиванием каната.
2: Да, абсолютно точно. Буквально недавно, 2 года назад, я организовал, создал команду по перетягиванию каната, чисто женскую команду, которой у нас в Краснодарском крае, по крайней мере, не было. Впервые мы поехали в Питер в 25-м году, где с восторгом нас встретили, поздравили, потому что Краснодарский край еще на таких серьезных соревнованиях не присутствовал. Вот. Поэтому мы сейчас готовимся на чемпионат России в Москву в ноябре месяце. С 13 по 16 будем выступать. И я надеюсь, мы с моими девочками-красавицами, я думаю, достигнем хороших показателей и станем как минимум призерами.
0: Так, сколько лет девочкам?
2: Девочки у меня, что характерно, молодые, любого возраста. Наугад можете говорить, не ошибетесь, в кругом попадете, начиная от 30, заканчивая 50.
0: Офигеть. А возможно ли попасть как-то в команду по перетягиванию каната?
2: Все возможно, но для этого нужно титанический стабильный труд, стабильные тренировки, потому что это не такой простой вид спорта, как всем кажется. Это до того нужно оттачивать движение синхронности, до того оттачивать каждое. Каждый человек должен как сороконожечка идти по этой дорожке, потому что каждый сантиметр, каждое движение, каждый неправильный угол поставленной ноги, тела, корпуса уже влияет на вес, и поэтому здесь командный дух должен быть и командная синхронность.
0: Ну, вот они как один единый организм тянут этот канат.
2: Абсолютно, да. Одно единое целое должно быть. Поэтому не так все просто, но все доступно. По крайней мере, к этому стремимся.
0: Ну, мы желаем успеха вам на ваших соревнованиях. Держим за вас кулачки. Мы уверены, что вы победите всех, потому что нам тут рассказали, что ваши девочки выиграли мальчиков. И что они перетянули канат вообще сумасшедше, невыносимо быстро. Чем поразили всех.
3: Расскажите, кстати, про эту, как вы свозили в Краснодар, да, не ошибаюсь, если...
2: Ну, это чисто показательный такое было мероприятие. Пришли соревнования, я попросил организаторов показать мастер-класс. Мы готовы, говорю, показать мастер-класс с девочками. Ну, мужички немножко посмеялись, вот, ну, согласились.
0: Не оценили, вот, да, сначала?
2: Не оценились, а потом просто тупо удивлялись, не понимали,
3: стыдно,
2: в чем дело.
3: Стыдно было, ребята.
2: Стыдно было. Начали анализировать, в чем причина, искали свои недостатки. А недостатки, опять же, еще раз повторюсь, это недостатки в том, что у них нет слаженности, нет синхронности. Один поле не воин.
0: Отлично. Ну вот смотрите, друзья, теперь мы понимаем, что нам еще столько нужно всего обсудить, поэтому мы сейчас уходим быстренько на небольшую рекламную паузу. И напоминаем, что ждем все ваши смски, предложения, приветы и заказы песен по номеру телефона 8 964 904 107 9.
4: Свои на районе.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
6: Надежно.
5: Большой опыт.
7: Высокий профессионализм. Огромная база.
8: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
9: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
10: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода премьерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
11: Предусмотрена система скидок.
12: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
13: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру.
12: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
14: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Снова выходим в эфир и продолжаем обсуждать спортивный центр «Быть казаком». Мы обсудили все о нем, о спортивном прошлом и настоящем нашего гостя Александра, и мы поняли, что это человек, которому точно можно доверять спортивный комплекс, он в надежных руках.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно. Но в чьих же еще надежных руках будут ребята-спортсмены? Что за тренерский состав будет работать в комплексе?
2: Ну, во-первых, мы в первую очередь мы понимаем, что многое все зависит, не многое, а основное все зависит от тренера. Тренер должен быть квалифицированным, грамотным, умным, с опытом, со стажем, с образованием, потому что от тренера все зависит. Будущее спортсмена, будущего ребенка, потому что тренер не только должен быть тренером, обучать его, он должен быть педагогом, который должен не только силу дать спортсмену, но и правильное жизненное направление, которое будет иметь в дальнейшем положительность для наших, как говорится, для нашего общества. Ну, тренерский состав у нас будет 4 человек, вот, с которыми мы также будем работать, повышать их квалификацию, отправлять на обучение. Вот, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы наш центр был один из лучших в районе, а то и выше.
0: Мы в это верим. Смотрите, отлично, 4 тренера, но сколько же планируете принять детей-спортсменов?
2: Ну, смотрите, во-первых, у нас будет в пределах 200 человек, а тренера у нас будут такие, как Шептала Николай, он является мастером спорта. Вот, стаж 10 лет. Он будет у нас тренером по самбо. Подворок Николай, тоже мастер спорта, тоже со стажем 10 лет. Дзюдо. У нас есть такой еще Белоцерковский Роман. Вот, мастер спорта по тэквондо. На сегодняшний день у него есть 2 ученика. Это Верхоглядов Данил и Тарасенко Полина. Они являются членами сборной России. Что характерно, это круто. И также 6 человек у него сборной края. Да. Вот. Поэтому уже первые показатели, первые ласточки, так сказать, уже у нас вылетают потихонечку. Да, да. И мы будем добиваться такого же уровня в остальных видах единоборств. Это самбо, дзюдо.
0: Слушайте, ну когда уже, да, такие показатели у тренера и его спортсмены достигают таких результатов, это уже
1: состав подобран очень серьезный. Да. Мастера спорта, которые не только сами добились,
0: но стажем,
1: уже и воспитанники.
0: Так, я думаю, что теперь родители, слушатели наши заинтересовались еще больше, и, наверное, у них появилось еще больше вопросов.
1: Да, поближе.
0: Насущный...
1: Если кто-то за рулем остановился.
0: Да, припарковался и слушает. Я думаю, наверное, насущный вопрос для многих. Тренировки платные или бесплатные?
2: Ну, у нас, во-первых, никогда в спортивных школах не было платных тренировок. Поэтому насчет этих вопросов даже можно не задавать. Что будет бесплатно?
0: Слушайте, отлично. Смотрите. А что вообще потребуется родителям, которые вот заинтересовались и хотят, чтобы их ребенок записался к вам вот в спортивный комплекс?
2: Ну, в первую очередь, родителям нужно воспитать так ребенка, чтобы у него было желание прийти в спортивный комплекс, вот, и заняться спортом. И, во-вторых, нужно, естественно, разрешение медврача, который позволит ребенку заниматься, потому что бывают отклонения, где нельзя ребенку заниматься.
0: В общем, да, нужно удостовериться, что это ребенку не навредит.
2: Да.
0: Тем более, да, такие виды спорта серьезные. В общем, они берут сначала соглашение у ребенка, что он хочет, потом соглашение у врача.
1: Да, да. Первых трех тренировок.
0: Я хочу ходить в спортивный комплекс. Потом врач говорит, все, он хочет и ему можно, и, соответственно, они потом приходят в сам комплекс.
2: И получают в руки тренера.
0: Да. А где же находится комплекс?
2: Комплекс находится на улице Ладожской, 78/3.
0: Так, записали, запомнили, все, все туда. Отлично, это мы тоже теперь узнали. Наверное, вот сейчас, да, к вам придут, я думаю, 100% в кратчайшее время, к вам придут спортсмены, у вас уже есть тренера, у вас начнется бурная работа. Вообще, вот какие цели вы ставите перед собой на первый год работы? Или вот какие спортивные результаты вы хотите получить в перспективе? В общем, какие у вас цели?
2: Ну, в первую очередь, цель у нас одна. Как можно больше привлечь детей к этим видам спорта. И как можно больше выявить хороших, потенциальных в дальнейшем чемпионов в этом направлении.
0: Ну, вот смотрите, вы говорите, что хотите привлечь как можно больше детей в этот спорт. А вообще, стал ли спортивные единоборства стали доступнее с появлением центра?
2: Ну, конечно, за счет того, что у нас масштабы-то расширяются, количество людей, у нас посещаемость уже гораздо больше будет. Угу. Поэтому и доступны. Тем более, что если мы все прекрасно понимаем, что до этого у нас были, можно сказать, полуподвальные такие ковры. Вот, в школах мы представляем, что такое школьный зал, угу, да? Угу. Вот, без душа, без сантехники хорошей, без раздевалок.
0: Да, да. Чем хотелось
2: вот.
0: Бы.
2: Поэтому, когда мы заходим в этот комплекс светлый, обширный, громадный, со всеми централизованными вытяжками, циркуляции воздуха и все остальное, освежителем.
0: А он еще вот. И красивый, и современный.
2: Да. Поэтому сразу, я думаю, у каждого появится желание, огромное желание стать хорошим спортсменом, чтобы ходить, посещать и достигать хороших показателей.
0: А, ну вот смотрите, да, еще тренировки тренировками, но, наверное, спортсменам тоже иногда хочется чего-то интересного. Может быть, планируется в комплексе открытые тренировки или крупные соревнования, или, может быть, мастер-классы с известными спортсменами. То есть что-то вот, так скажем, неурочное.
2: Ну, во-первых, это у нас в планах однозначно. Все будут дни борьбы, будут показательные дни, будут дни приглашенные выдающиеся спортсмены, которые достигли больших результатов, которые будут показывать мастер-класс. Это абсолютно без этого, это неизбежная процедура, которая позволит мотивировать всех наших детей к дальнейшему, как говорится, развитию своих показателей.
0: Ну вот, как бы это грустно ни звучало, у нас эфир немножечко уже подходит к концу. Вот напоследок хотелось бы спросить у вас, что бы вы хотели сказать родителям, которые пока сомневаются, стоит ли отдавать своего ребенка в секцию единоборств?
2: Ну, во-первых, мне кажется, что никаких сомнений не должно быть ни у одного родителя. Потому что мы сами понимаем, что ребенок, когда здоров, тогда родитель счастлив. Вот. Когда ребенок здоров, тогда у него огромное будущее. Когда ребенок достиг определенных уровней, там, выполнил какие-то нормативы, стал кандидатом мастера спорта, у него дороги в вузы будут открыты. В первую очередь спортсмены всегда забирают вузы. Поэтому, наоборот, направление родителей только помогать, подталкивать, объяснять, что спорт – это жизнь, это сущность нашей этой жизни.
0: А вот насколько ваши родители поддерживали вас в вашей спортивной карьере?
2: По большому счету, если правда говоря, я убегал на тренировки, родители даже не знали. Потому что в наше время у нас хозяйство, куры, свиньи, все остальное, надо за ними было. Уроки сделаны, надо ухаживать, там, ну, все.
1: Убегаешь,
2: у нас тоже зал потом появился в сельхозтехнике, вот, там где-то в каком-то цеху был зал, там тренер у нас был, майор Шабаныч, тоже с Адыгеи, тоже хороший мастер спорта, вот. Я убегал и под страхом вернусь, что будет. А потом в одно прекрасное время я занимаюсь, тренируюсь, смотрю, в дверях стоят папа и мама. Посмотрели, оценили, поняли, и все. А потом гордились мной, когда я приезжал в соревнования с медалями и с грамотами.
0: Ну, конечно, это такой повод для гордости. Ну что, Александр, спасибо, что пришли к нам в гости. Сегодня, да, друзья, у нас в гостях был Александр Ещенко, заведующий спортивным комплексом «Быть казаком». Спасибо, что провели этот вечер с нами. Ну, а мы, слушатели, встретимся с вами через неделю. Ну, или две. Ну, или как там получится у нас.
1: А вашему центру желаем большое количество спортсменов, чемпионов, и чтобы много было кубков, грамот и медалей.
2: Спасибо. И вам, всем добра.
1: Вам, конечно, лично продолжать своим примером привлекать людей к спорту.
0: Да, чтобы вы через год пришли и сказали, у нас все дети мастера спорта, и в канатах мы выиграли всех.
2: Все не все, но мы этого добьемся.
1: Ну что ж, друзья, свои на районе. Дмитрий Антоненко, Дарья Лукьянова. Услышимся.
0: Всем пока.
3: Свои на районе. На ОФМ. Реклама на ОФМ.
4: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
5: Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
6: Не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» состоялось торжественное мероприятие принятия в ряды орлят-дошколят воспитанников подготовительных школ и группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Поздравить ребят с этим важным событием пришли почетные гости. Директор образовательного холдинга «Детство без границ» Элеонора Чеботарева и советник директора по воспитательной работе школы номер 3 Надежда Прокопцева. Но главными гостями стали ребята постарше, участники движения «Орлят России» школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в небольшое путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Важной частью праздника стала торжественная клятва. Сразу после нее старшие орлята повязали каждому малышу галстук. Питомник декоративных и плодовых растений «Аура Свет» открыл в Усть-Лабинске новую торговую выставочную площадку площадью 3500 квадратных метров. Символическую ленту в честь запуска проекта перерезали гендиректор группы компании «Прогресс Агро» Денис Терпицкий и директор «Аура Свет» Владислав Акулов. Инфраструктура новой площадки сформирована практически с нуля. Специалистами выполнен весь комплекс работ по ее обустройству, от планировки территории до автоматизированной системы полива. Сегодня в питомнике можно выбрать растения для разных ландшафтов. Решений 81 наименование и более 100 товарных позиций в ассортименте: ели, сосны, туи, можжевельники, декоративные яблони, японская спирея, кизильник, самшит, гортензии и другие. Сейчас они размещены в удобном доступе для покупателей, где можно выбрать растения. Выбрать подходящую культуру помогают и навигационные карточки с полной информацией о растении. На них указаны советы по уходу, требования к условиям освещения полива и другие важные характеристики. Торгово-выставочная площадка «Питомник» расположена в Усть-Лабинске на выезде с улицы Коммунальной в сторону трассы на Кропоткин и будет работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Оплатить покупку можно на месте наличными или картой. Краснодарский край вошел в число регионов, получивших современную пассажирскую технику. За последнюю неделю на Кубань направили 5 новых автобусов. Всего в рамках программ льготного лизинга ГТЛК передала 130 автобусов сразу 10 регионам. Обновление автопарков идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Минпромторга. На маршруты выходят новые автобусы отечественного производства. Среди них модели ПАЗ, ГАЗ, СИМАЗ, ЛиАЗ, НИФАЗ, КВЗ и ВОЛГАБАЗ. Масштабная работа по оснащению регионов транспортом продолжается. С начала года благодаря мерам федеральной поддержки 60 регионов поставили свыше 2000 транспортных средств. В частности, по линии Минтранса более 900 единиц техники направили в 36 регионов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань.
8: Справки по телефону 8-918-123-43-43.
9: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска.
10: Качество, проверенное временем.
8: Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Когда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день на дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 23 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 16 минут, слабая магнитная буря.

0: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
3: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы.
4: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8 918 288 85 96. Предусмотрена система скидок.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Дорожные новости.
1: Проблемных автокредитов в России стало больше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В следующем году на трассе М4 Дон появится еще один платный участок. Речь идет об отрезке с 933 по 1024 километр в Ростовской области. Он идет от города Каменск-Шахтинский до поселка Новоперсиановска. Сейчас здесь идет реконструкция. Трассу расширяют до 6 полос. Платный режим введут после завершения всех работ. Бесплатно объехать участок можно будет по маршруту Зверево-Гуково-Новошахтинск. Проблемных автокредитов в России стало больше. По последнему отчету Банка России, в середине года их доля выросла до 4,5%. При этом регулятор считает показатель приемлемым. Проблемные суды покрыли резервами банков. Но одновременно с 1 октября Центробанк ограничивает кредиты заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для покупателей это означает, что получить автокредит с незакрытыми обязательствами будет сложнее. Завод «Энгельс свечи зажигания» запустил фирменный магазин на маркетплейсе. Теперь свечи под марками «Метеор» и «Эзе» продают в официальном магазине на Озоне. На старте доступны 46 артикулов. В списке свечи для «Лады», «Киа», «Хёндай», «Ниссана» и «Тойоты». Есть никелевые, иридиевые и платиновые. По данным производителя, они подходят к машинам, которые охватывают 80% автопарка в России. Актуальные цены указаны в карточках товара. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
4: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на UFM.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. Семье с ребенком желательно иметь финансовый резерв как минимум на 9 месяцев привычных расходов. Если основной доход зависит от одного человека или заработок нестабилен, размер подушки стоит увеличить до годового бюджета, рассказала газете «Ру» кандидат экономических наук Ирина Ахмадулина. Базовым ориентиром эксперт назвала запас на 6 месяцев. При этом рассчитывать его следует не исходя из режима жесткой экономии, а на основе средних расходов, позволяющих сохранить привычное качество жизни, добавила Ахмадулина. В расчет необходимо включить продукты, жилье, транспорт, медицинские расходы, платежи по кредитам, спорт и другие регулярные траты. И в завершении выпуска самая активная читательская аудитория – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Эта группа обеспечивает 38% всех книжных покупок в сети. Об этом газете «Ру» рассказали в книжной сети «Буквоед». По данным компании, в среднем читатели совершают покупки в книжном магазине около 4 раз в год. Средний чек составляет около 1000 рублей. За один раз приобретают 1-2 книги. На втором месте по активности – читатели от 31 года до 45 лет. Далее следуют читатели старше 60 и в возрасте от 46 до 60 лет. Несмотря на разницу в возрасте, вкусы россиян во многом совпадают в каждой возрастной группе. В числе популярных категорий – зарубежная классическая проза и детективы. В топ зарубежной классики вошли 1984 Джорджа Оруэлла, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Скорбь сатаны» Марии Карелли, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и «Посторонний» Альбера Камю. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.

0: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

На дворе сухая погода, зима поздно наступит. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 23 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 16 минут, слабая магнитная буря.

Вечный ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты я, все в этом мире изменчиво.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС «Кладите трубку». Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: реклама на UFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Читаю модний роман, в ньому автор говорит, как вычисляет цинично алгоритм о том, что будто любовь живет всего три года.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

мучительная притча о встрече не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой налично так вышло. Хожу сам не свой, ведь ты не моя, как иронично.

этот вечер все вроде бы лучше. И поутру твое сердце на воле вновь, и вроде больше никто и не нужен. На этом сердце

0: глаза закроешь.
1: А мне так хочется его обнять.
2: Между Нью-Йорком и Москвой тебя так просто потерять.
0: Нам говорят, что мы так похожи.
3: Похожи с тобой.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радіо УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимал с тебя платье.
1: Ты меня испытываешь? Я ломаю мобилы о стены. Знаешь, кровь горит.

Мне вчера позвонили друзья из прошлого, из прошлой географии и времени. Я смог изобразить радость, соврал, что сам хотел, но где-то потерял номер. «Ты в Москве?» – спросили меня. «Но где же еще? Где же еще?» – смог я ответить. Мне сказали, что кто-то совсем пропал. Кто-то, наконец, женился, а кто-то умер. Я нашел какие-то слова, я спешил говорить, я был занят. А сегодня я поднял лицо в московское небо, чтобы высушить глаза –

Город всегда в новостях. В этом городе, кажется, происходит все самое важное. Почему так кажется? Почему? В нем растворилось и исчезло так много людей, и от них уже нет никаких новостей. Или я растворился, и где мои новости? Мне так часто хочется окликнуть людей, которых, мне кажется, я знаю. И мне чудится, что каждый громкий возглас или крик клаксона обращен ко мне. Кого я ищу здесь? Какие мои надежды я отпустил в московском небе?

Этот город убеждает. Кто приехал, тот прав. Кто остался, тот прав тем более. А я уже запутал следы. Меня уже не отличить от тех, кто родился именно здесь. Где меня ждут? Где мне рады? Где обнимут меня крепче и искреннее? И почему мне так важно, рада ли мне московское небо? И обнимет ли меня небо